нужно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

prophecy are burning.

0: Как-то похолодало. В Витебске во вторник всего-то 17 градусов тепла и небольшой дождь. В остальных городах сухо и достаточно солнечно. В Минске, Гродно и Могилеве плюс 18, в Гомеле и Бресте плюс 21.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

Центр FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: Реклама.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.

0: Как-то похолодало. В Витебске во вторник всего-то 17 градусов тепла и небольшой дождь. В остальных городах сухо и достаточно солнечно. В Минске, Гродно и Могилеве +18, в Гомеле и Бресте +21.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: А голову ты дома не забыл?
2: Школа – это мой второй дом, где я получаю много знаний.
3: Друзья, уроки. Ну, мне нравится урок «Человек-мир», мне нравится урок математики.
4: Вот и лето прошло. Проснулись родительские чаты.
5: Я люблю русскую литературу, потому что там не надо писать, только читать.
6: Мой нелюбимый предмет – это математика. Ну, в математике, может, сложные там умножения, деления. Там у нас пошли умножения 1000 умножить там на 20. Сложно вот это.
7: Когда я учился в школе, самым лучшим репетитором был ремень.

0: новый трек.
1: Back to school. Готовимся к школе вместе.
2: Оценку я на двоих буду ставить.
3: Быть школьником круто, что не надо ничем не задумываться, потому что все думают за тебя твои родители.
4: Школа – это для меня знание, учеба и успех в будущем. Если хорошо учился в школе, то будешь там бизнесменом, миллиардером, а если плохо учился, то будешь ездить не на Мазерати, Ламборгини, а на какой-нибудь Жигули левой.
5: Однажды я проснулся в 7 утра, собрался, пошел в школу, а оказалось, это воскресенье.
6: Хороший учитель должен быть большими нервами, чтобы он много не кричал.
7: Я хотела бы пожелать всем, кто идет в первый класс, там и другие классы переходят, хорошей учебы, чтобы все понимали, чтобы у всех были хорошие учителя и не было плохих оценок.
8: Генеральный партнер проекта «Беларусьбанк».
9: 10, 9, 8.
10: Это 7, запуск грандиозного 6. Фейерверка в Зебраленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебры-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
9: 5, 4, 3.
10: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
9: 1.
10: Приручи дикий манибек с картой Зебра от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибек 5% на развлечения.

0: Белорусский трек. Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
3: Этот код не подобрать. Его можно только услышать.
0: Белорусские женщины.
3: Имя за именем. Судьба за судьбой.
0: Проект «Код Евросиний» на Центр-ФМ.
3: Партнер проекта – открытое акционерное общество «Нафтан».
2: Настоящая сила в деталях. Настоящая забота в качестве. Топливо и масла «Нафтан». Безупречная чистота и совершенная защита. В год белорусской женщины мы продолжаем создавать продукт, достойный доверия. Энергию, которая не подведет. «Нафтан» – наша якостная. Купляйте белорусское.

0: русских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM.
1: Танцевальное радио
0: Центр FM.
2: Новый трек.

0: Как-то похолодало. В Витебске во вторник всего-то 17 градусов тепла и небольшой дождь. В остальных городах сухо и достаточно солнечно. В Минске, Гродно и Могилеве плюс 18, в Гомеле и Бресте плюс 21.
1: По материалам ресурса «Погода.ба».

0: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
1: Рекламная игра «Правила удачи в три цены». Главный приз – автомобиль BLG X50+. И еще множество крутых призов. Купи товароучастники от 5 рублей, предъяви бонусную карту, получи игровые коды и участвуй в розыгрыше. Не упусти свой шанс. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.

с тем, что все у них прекрасно, ну а по-другому быть и не может, если в твоих ушах твоя любимая музыка. Кстати, недавно ученые выяснили, что прослушивание музыки, которая по душе, положительно воздействует на функционирование сердца и улучшает психологическое состояние. Ну, очевидности этим ученым, конечно, не занимать. Тем не менее, снова провели

0: работают в нормальном режиме, и организм получает больше кислорода. Что еще можно желать? Ну, у каждого, у кого в фаворитах именно танцевальные ритмы, все в порядке, если они настроены на Центр ФМ, потому что здесь именно такая музыка для сердца, для души, для ушей, для тела, для прекрасного настроения. В новое утро шагаем вместе в студии Полина Гваровская. Привет! А Джонас Блу тоже скоро поздоровается. Здесь Армин Ван Бюрен. И очень скоро с нами Саб Фокус. Бодрого утра тебе.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.

0: Партнер проекта – открытое акционерное общество «Нафтан».
1: Настоящая сила в деталях. Настоящая забота в качестве. Топливо и масла «Нафтан». Безупречная чистота и совершенная защита. В год белорусской женщины мы продолжаем создавать продукт, достойный доверия. Энергию, которая не подведет. «Нафтан» – наша якостная. Купляйте белорусское.
2: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Звонок для учителя. Сидим на местах.
2: Школа – это высший класс, буйные одноклассники и постоянные контрольные.
3: Я на каникулы скучаю по школе, потому что я люблю учиться. Мой самый любимый предмет – математика, потому что там много чего интересного.
4: Когда я в детстве получала плохую отметку, то перед приходом мамы с работы вычищала всю квартиру. К ее приходу все блестело и даже пирог могла испечь. И это были определенно смягчающие обстоятельства перед явкой с повинной.
5: На переменах мы разговариваем, кушаем с собой, кино и все так далее. Обсуждаем, например, когда у нас день рождения.
6: Вот больше всего со школы мне запомнилась фраза Марии Ивановны: «По помытому не ходить» и «Хрясь тряпкой».
7: Учителям я бы пожелала, чтобы они поменьше работали каждый день, чтобы они тоже высыпались каждый день и ездили не так рано утром.

0: Флешбэк.
1: Заглянем в прошлое. Наш герой Олаф Басовский, нидерландский диджей, который с детства был окружен музыкой. Правда, его семья была увлечена классической. А вот сам Олаф полюбил подпольное диско, которое было популярно в конце 70-х. Ну и вот одна из самых ярких, в хорошем смысле просверливших уши работ — трек «Бам-бам» или «Waterman». Кстати, там также слышна страсть диджея к ретро-хитам, поскольку сэмплы он заимствовал из песни 1982 года «Ямай» певицы Систер Нэнси. Правда, и у Нэнси трек состоит из чужих музыкальных фрагментов. Тем не менее, оригинальная песня получила статус классики регги и самой сэмплированной регги-композиции всех времен. Более 130 разных форм вот этого бам-бам существует. В общем, фраза рекордсмен. И диджей Олаф Басовский успешно подтвердил это, выпустив свой танцевальный бенгер в 2005-м. Осторожно, сейчас будет трек, который может надолго застрять в твоей голове.

0: В Минске сейчас большая пробка на Филимонова от Парниковой улицы до Запорожской. 18 минут время проезда. По улице Столетова от Филимонова до Бумажкова 10 минут. На МКАД от Нестерова до Байкальской 9 минут. Скопление автомобилей на МКАД от Ташкентской до Магистральной, а также по Долгобрудской от Уральской до Ботанической. Приятного пути! Катим дальше в эфире. Здесь Camel Fat. А еще Оливер Хелденс. Услышим трек от Кайго, Халида и Гриффина. И, конечно, не забудем поделиться с тобой новостями.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – официальный дилер Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс.
3: Автомобили Белджи – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банка

0: Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgtfisluxury.by.
1: В Беларуси установлена юбилейная медаль к 30-летию Всебелорусского народного собрания. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко. Указом утверждено положение о юбилейной медали, ее писание и образец удостоверения к ней. Награждать медалью будут делегатов ВНС и тех, кто внес значительный вклад в восстановление и развитие народовластия в Беларуси. В этом году исполняется 30 лет с даты проведения первого Всебелорусского народного собрания. В 1996 году ВНС сыграла решающую роль в судьбе страны. Сейчас, будучи уже конституционным органом, является фундаментом суверенного и успешного развития государства и общества, сохранение стабильного политического курса мира и согласия на белорусской земле. Управление вооруженными силами и использование современного опыта огневого поражения. Госсекретариат Совета Безопасности продолжает проверку боеготовности. Распоряжение президента вручили не командиру конкретной части, а министру обороны, чтобы проверить функционирование всей вертикали управления. В соответствии с приказом в полную боевую готовность приведена одна из артиллерийских бригад вооруженных сил центрального подчинения. Среди задач укомплектовать отдельное подразделение до штатного состава военного времени. Кроме того, выяснить, устранены ли недочеты, которые выявили во время предыдущей проверки, и готовность действовать в современных условиях. От мечты к профессиональному статусу. Молодые специалисты прибыли на первые рабочие места. Государственная поддержка, арендное жилье, финансовые бонусы и опытные наставники. Все это помогает молодежи быстро адаптироваться. Поддержка эффективно работает во всех сферах, от здравоохранения до агропромышленного комплекса. В районах для молодых специалистов создают все условия для комфортного старта. Радость, улыбки и приятные сюрпризы. В преддверии 1 сентября праздник устроили для ребят, которые обучаются на дому. В этом году такую помощь получат более 400 семей. Благотворительная акция «Соберем детей в школу» по всей стране. Наборы для учебы вручат детям-инвалидам, а также ребятам из многодетных и малообеспеченных семей. Не только школьные принадлежности, но и приятные подарки, настольные игры и умные колонки. Полезный сюрприз – сертификаты на покупки в одном из торговых центров. Ребята смогут выбрать то, что им особенно нужно и приглянулось. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Дневник. Лицо ученика.
2: Школа для меня — это учеба, ум и веселые перемены, вкусная запеканка и интересные уроки.
3: Ну, у меня тоже это такое было, то, что там в гардеробе немножко задержался и опоздал на первый урок на 5 минут.
4: А мы с дочкой к школе подготовились еще летом. Купили дневник, ремень и валерьянку.
2: 2+2 – 4, 2+2 – 4, это всем известно в целом мире.
5: Я бы хотела, чтобы в школе был шведский стол.
6: Родители, запомните, компьютер не помогает учебе, помогает только обещание его приобретения.
7: Я желаю маме, вообще родителям, желаю крепкой нервной системы. А я постараюсь их не огорчать.
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
8: Партнер проекта — Белагропромбанк.
9: Докладываю. Таблица умножения на отлично. Булочка оплачена. Линейка оплачена. Все по карточке, мам. Ни копейки мимо.
10: Молодец, финансист.
11: Детская карточка Белагропромбанка. Для первых самостоятельных покупок, полезных школьных расходов и уверенного начала учебного года. Белагропромбанк. Легко платить, как 2x2.
12: Белагропромбанк.
0: Реклама. Один ролик.
13: Белка промокод вам Билбет дает. Белка промокод до 100 тысяч за вход. Белка промокод, новички вперед!
14: Новички, ловите промокод Белка в Белбет до 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: Белорусский трек.

0: Попкорн
1: Ньюс. О том, что творится с мировой экологией, слышал каждый. О том, что микропластик уже находят и в теле человека, тоже многие слышали. Но кого-то это абсолютно не беспокоит. И нам предлагают еду из пластика. Ну, не в смысле из пластиковой посуды. В составе продукта такой ингредиент. Ученым удалось создать печенье из переработанного пластика.
2: Это я не ем, я не козел.
1: Ну, всем и не предлагают. Пока. Заказчик этого необычного десерта – НАСА. Этим лакомством для начала планируют угощать астронавтов во время долгих путешествий. Что самое странное в этой истории – насколько безопасна еда из пластика. Насколько она вкусная – никто не знает. Но, как отмечает руководитель этого проекта, пахнет печенье замечательно. Во время тестов оно получило отличные оценки за аромат. Ну, понятно, что выпечку не нюхать надо, а потреблять. Ну, а пластик, как мы знаем, несъедобен. Ну и тут нам все объяснили. Оказывается, все дело в специальных дрожжах, которые преобразуют пластик, а сельскохозяйственные отходы – в белки, жиры и ароматизаторы. По всей видимости, углеводов там не будет, что очень даже понравится приверженцам диеты. Полученную массу пропускают через 3D-принтер, и получается такое дискообразное печенье. В теории это станет отличным десертом для астронавтов во время длительных перелетов, например, на Марс. Лететь туда несколько месяцев, но брать с собой тонну печенья, конечно, не самая практичная идея, потому что на счету каждый грамм. Ну а пластик – универсальный компонент, который можно пустить как на печенье, так и на производство чего-либо еще. Например, в качестве сырья исследователи выбрали распространенный компонент одноразовых бутылок. Вообще, конечно, звучит не очень заманчиво. И пугает то, что в будущем космосом не намерены ограничиваться. Авторы этого проекта уверены, что пластиковые печенья с удовольствием будут есть и люди на Земле, особенно когда лет через 30 планета окажется под угрозой голода. Ну так, конечно, если все продолжат бездумно использовать пластик в огромных количествах, засоряя планету и убивая экологию, да, конечно, голода не миновать. Получается, сами намусорили, а потом сами этот мусор съели.
2: Яхом твой мой, крендельков покушал, отведай пирожков. Попкорн.

Финал сегодняшнего дня, а это у нас 13-е лунные сутки, колесом. Но это не значит, что мы в нем будем как белка носиться. Этот день характеризуется возвращением чего-то и куда-то. Может прилететь приветик из прошлого, то есть люди, о которых уже забыл, грабли, на которые уже наступал. Это обновление, изменчивость. Может появиться ощущение, что какое-то дело вернулось к начальной стадии. Но важно не раздражаться, а воспользоваться этим моментом и решить проблему с учетом уже имеющегося опыта. В общем, учимся на ошибках и анализируем. Сегодня хорошо бы с головой уйти в работу.

0: астрологи. Возможно, повышение по службе, получение прибавки к зарплате, награда, заслуженное признание, а также, что не менее важно, новые выгодные связи и знакомства. Сегодня превосходный день для карьеристов и бизнесменов. Любые соглашения, заключенные в этот день, сделки будут удачными. К тому же очень социальный денек, идеальный для мозгового штурма, поэтому работаем в коллективе, и чем больше вовлеченных, тем успешнее будет дело. Если вдруг плохое настроение, а бывает и такое, Луна советует обеспечить себе хорошую физическую нагрузку, чтобы сбросить стресс. Сегодня это пойдет на пользу. Но если подытожить, можно сказать так. Вдруг, если старое вернулось, в этом нет ничего страшного. Нам просто дают вторую попытку там, где в первый раз не совсем получилось. В общем, сегодня можно заканчивать когда-то что-то заброшенное.
1: Будь в курсе. А, в ресурсе.
2: Реклама.
3: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
2: Центр FM.

0: Сегодня в Бресте и Гомеле до 23 тепла, в Гродно 21 и в этих городах сегодня без осадков. В Витебске плюс 20, в Могилеве 21, но в этих городах уже зонтики могут пригодиться, небольшие кратковременные дожди. В столице сегодня 18-20 со знаком плюс, переменная облачность без существенных осадков.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: слову о мелодиях. С 1 сентября в российских школах отменяются звонки. Ну, звонки в привычном понимании. Теперь начало и окончание уроков будет обозначаться отрывками известных мелодий и произведений. Ну, например, там «Дважды 24» или «Учат в школе, учат в школе». И таким образом надеются создать более праздничную, теплую атмосферу в школе. На самом деле это мило. Вот только вспоминаю себя в школьное время, когда ты ждешь окончания урока, там уже абсолютно не важно. Мелодия какая-то играет, звонок этот громкий, да хоть сирена пускай звучит, когда тебе хочется поскорее домой. Действительно, уже никакой звук не имеет значения. Но всем школьникам вблизи вот этого вот начала учебного года, конечно, хочется пожелать, чтобы на уроках было интересно, увлекательно и познавательно, самое главное. Ну, а мы продолжаем наш эфир. Звуки у нас электронно-танцевальные, абсолютно точно. Тимми Трамп, это очень скоро. Здесь Green Velvet, это «Медуза». И вот-вот Арман Ван Хелден. Продолжаем наше бодрое утро.
1: Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Телефон получишь в конце урока.
2: Школа – это ад для меня, по крайней мере, потому что там сильно нагружают ребенка.
3: Мне нравится в школьной столовой, наверное, только потому, что там очень вкусная еда. Ну, там очень много всего дают по типу всяких разных вкусняшек, дополнений.
2: Столовая кормит хорошо, но мама дома готовит лучше.
4: Мне в школе так нравилось, что моя мама звонила завучу и злостно интересовалась, почему уже 8 вечера, а я еще с первой смены не пришел.
5: Чего? Больше мне нравится в школе?
6: Это перемены.
5: Просто бывает то, что Елена Ивановна задерживается, и у нас перемена просто по одной минуте. Это капец.
2: Я хочу пожелать всем школьникам удачи в 11-летней учебе, чтобы все получалось, были всегда хорошие оценки, не получали люлей от учителя.
1: Генеральный партнер проекта «Беларусьбанк».
7: 10, 9, 8.
8: Это запуск грандиозного 6. Фейерверка в Зебраленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зеброиспытатели, чтобы выбрать самое улетное.
7: 5, 4, 3.
8: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
7: 1.
8: Приручи дикий манибек с картой Зебра от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибек 5% на развлечения.

гости. Давай с ними познакомимся поближе. Сет Хиллс, он же Серджио Ван Ден Хеувел, родом из небольшого голландского поселка. Попробовал себя в диджеинге в 15 лет и быстро понял, что создание истории с помощью звука – это одна из его главных целей. Был у него проект Atmom, ну а потом взял себе псевдоним Сет Хиллс, и его музыка получила поддержку от гигантов хаус-сцены Армина Ван Бюрена, Хардвелла, Мартина Гаррикса, ну еще бы они не помогли юному земляку. В нашей ротации новинка «Секретос» от Сета Хиллса.

После нескольких месяцев тестирования на вечеринках в течение всего лета песня Джоша Бейкера «My Place» добралась до радиоэфиров. Как пишут критики, композиция обладает характером теплого солнечного дня, а мягкий вокал Поппи Бескомп уже доказал свою способность трансформироваться из мелодии в танцевальный хит. Уже у нас в эфирах.

ценителям прогрессив хауса наверняка зашла новинка Дэвида Гетты, электронного дуэта Third Party и шведского певца Джона Мартина Human. Коллаборация, которую можно было услышать в лайв-сетах до официального релиза. Но и стоит отметить, этот трек вернул Джона Мартина к своему вокальному умению обогатить эмоциями электронную мелодию. Уже в горячей ротации на центрах.

есть трек, который знаменует новый этап в карьере Тимми Трампета. Как он сам говорит, он нашел какое-то новое звучание, было более глубокое, личное, потому что у него в личной жизни произошла травма и драма. Он расстался с любимой девушкой после долгих лет совместной жизни, так сказать. И вот поэтому музыка стала совершенно другой. Ну а мы идем дальше танцевать, призывают ребята Артбат.

0: прежде узнаем новости.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
3: Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgtfisluxury.by.
4: Александр Лукашенко одобрил проект межправсоглашения Зимбабве о сотрудничестве в таможенных делах. Соглашением определяются основные формы сотрудничества сторон, порядок оказания взаимной помощи в целях надлежащего применения таможенного законодательства, организации обмена информацией, а также взаимодействия по пресечению и расследованию таможенных правонарушений. Реализация соглашения позволит повысить эффективность выполнения таможенными органами задач по защите экономических интересов государства. Соглашение о сотрудничестве заключили между предприятиями МАЗ и пассажир Автотранс Санкт-Петербурга. Стороны подтвердили намерение развивать долгосрочное стратегическое партнерство в сфере производства, поставки, эксплуатации и сервисного обслуживания автобусов и электробусов на маршрутной сети Санкт-Петербурга. С 1 сентября общественный транспорт в Минске станет ходить чаще. В связи с сезонным увеличением пассажиропотока в осенне-зимний период по будним дням вносятся изменения в расписание движения общественного транспорта. От робототехники до авиамоделирования. В Центре технического творчества детей и молодежи стартовала запись в кружки. Для ребят подготовили около 300 программ в 9 лабораториях. Направления для разных возрастов и сфер интересов предварительного отбора нет. Достаточно желания попробовать новое и заниматься техническим творчеством. Одно из самых популярных направлений – автомототехника. Здесь детей научат управлять мотоциклами и картами. Но прежде чем начать знакомство с настоящей техникой, ребята изучат правила дорожного движения и получат первые практические навыки на тренажере-симуляторе. Кондитерскую фабрику «Коммунарка» за год посетило более 30 тысяч туристов. Чаще всего на предприятие приезжают организованные школьные или профсоюзные группы, но есть и индивидуальные программы. Экскурсии расписаны на 2-3 месяца вперед. Я Евгений Лошковский. Пока-пока.

0: Back to School. Готовимся к школе вместе.
1: Оставлю на второй год. Я не шучу.
2: Школа – это друзья, учителя, новые знания, оценки, столовые, перемены, веселье.
3: Я не люблю урок «Человек и мир», потому что всегда, мне кажется всегда то, что там скучно.
4: Когда я учился в школе, у нас охранников не было. Совсем вполне справлялась уборщица с тряпкой.
3: Мне в будущем пригодятся все предметы. Ну, например, считать, чтоб не было сложно, чтоб на калькуляторе не считать, а в уме сразу. Оп, и выскочила.
5: Я бы хотела, чтобы на физкультуре было карате.
6: Да, кая.
7: Как мама четвероклашки могу с уверенностью заявить, что родители выкрикивают фразу «Ура, каникулы!» гораздо искренней, чем школьники.
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
8: Партнер проекта – детская мебель «Йока», которую можно купить на yoka.by.
9: Капитан, докладываю! Кресло «Йока» к полету готово. Анатомическая спинка настроена. Высота по росту. Ноги на подножке. Режим идеальной осанки активирован.
10: Принято! Парта-трансформер к миссии «Домашка» готова!
7: Детская мебель «Йока» вдохновляет на учебу и игры. Это трендовые формы, экологичные материалы и умные регулировки, созданные для здоровья, комфорта и правильной осанки вашего ребенка. Мебель Йока. Для маленьких капитанов и больших открытий. Выбирайте на Йока.бай.
11: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

лет тюремного заключения. Злоумышленником оказался гражданин Китая по фамилии Чун. Он возглавлял преступную группировку, которая взламывала аккаунты звезд и бизнесменов. В результате им удалось похитить более 27 миллионов долларов. Ну и вот этого вот преступника обвинили в мошенничестве и незаконном сборе персональной информации. Его группировка орудовала за рубежом. Они собирали личную информацию о жертвах и активировали мобильные телефоны под их именами, после чего переводили имущество с их счетов. В результате расследования стало известно, что среди пострадавших и оказался

0: вывели компрометирующую информацию на личной страничке. Цель была иной. Со счетов певца мошенники пытались украсть акции лейбла на сумму почти 6 миллионов долларов. Но благо компания заблокировала транзакцию и предотвратила убытки. А могло же быть иначе. Но от мошенников никто не застрахован, ни суперзвезды, ни обычные люди, так что бдительность – наше все. Сомнительные ссылки не открываем, с подозрительными специалистами по телефону не болтаем.
1: Ньюс-мейкеры. Белорусский трек.

0: музыка, вот чтобы никуда не ходить, не бегать, ничего не скачивать, не искать. А вот включил, например, волну, и там все сразу. Ничего не ищи, ты уже здесь, в правильном месте. Это радиоцентр ФМ, белорусская танцевальная станция. Каждый день дарим тебе лучшую танцевальную музыку, а вечером у нас еще и авторские диджейские радиошоу звучат. Сегодня вечером можешь проверить, если еще не в курсе. Вот по вторникам у нас, как правило, Estate of Trance от Армина Ван Бюрена. Настраивайся, получай удовольствие, ну и забегай на сайт centrfm.by, поскольку там полное расписание всех наших проектов. А далее послушаем I Need a Miracle, тот самый хит, который когда-то исполнила Coco Star, ну теперь уже немного в обновленном варианте, Проспа с нами и Тимошенко.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
3: Тюль. Всего за 10 рублей.
2: Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
5: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

0: чему готовиться. В Бресте и Гомеле до 23 тепла, в Гродно 21, в этих городах без осадков. В Витебске сегодня 20, в Могилеве 21, но уже с небольшими кратковременными дождями. В Минске 18-20, в течение дня переменная облачность и без существенных осадков.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
3: Рекламная игра «Правила удачи в три цены». Главный приз – автомобиль BLG X50+. И еще множество крутых призов. Купи товары участники от 5 рублей, предъяви бонусную карту, получи игровые коды и участвуй в розыгрыше. Не упусти свой шанс. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.

0: Часа на Центр ФМ, Disclosure и Chris Lake, 1, 2, 3. Но не эти числа заполонили интернет-пространство. Мем 6-7 стал самым упоминаемым в русскоязычных соцсетях в первом полугодии 2026 года. Специалисты проанализировали русскоязычные сообщения на всех основных платформах. Так вот, с января по июль эксперты обнаружили более 1 000 000 сообщений, связанных вот с этим 6-7. Словосочетание впервые использовали в песне рэпера Скрилла, фраза, смысла которой не понимает никто, завирусилась сначала в США, а потом и в русскоговорящих странах. Вот понапридумают этих слов, потом даже смысл их объяснить не могут. Но у нас в эфире слова абсолютно понятные. Их не так уж и много на самом деле, потому что в приоритете электронно-танцевальная музыка, и шагаем дальше вместе с Хугелем. А также Армин Ван Бюрен на месте и Арджи. Скоро подтянутся Касьян и Арко. Ну а я, Полина Гваровская, желаю тебе бодрого дня.
1: Реклама. Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
2: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
3: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
1: Центр FM. Белорусский трек.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Раз никто не хочет отвечать, пойдем по списку.
2: Школа – это мой второй дом, где я получаю много знаний, чтобы в будущем поступить в какую-нибудь классную профессию.
3: Уроки родители проверяют, мама не дает делать, пока я не проверю, потому что один раз так не проверила, и все, и покатилась. Но двойку у меня еще пока что не было, я не настолько безнадежна.
4: Когда я учился в школе, самым лучшим репетитором был ремень.
5: Мой самый любимый урок – математика. Я люблю считать просто. Мне кажется, это не пригодится.
6: Есть три главные причины безгранично любить школу. Июнь, июль, август.
7: Я желаю всем ученикам и родителям хорошего настроения, веселых дней и чтобы все было хорошо в семьях.
8: Чтобы учились хорошо и слушались учителей. И не грубили на них.
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
9: Партнер проекта «Белагропромбанк».
10: Докладываю. Таблица умножения на «отлично». Булочка оплачена. Линейка оплачена. Все по карточке, мам. Ни копейки мимо.
6: Молодец, финансист.
11: Детская карточка «Белагропромбанка». Для первых самостоятельных покупок, полезных школьных расходов и уверенного начала учебного года. «Белагропромбанк». Легко платить, как дважды два.
12: «Белагропромбанк».

0: like a child, как ребенок. Да, он действительно как ребенок. В одном из интервью Армин рассказал, что еще в детстве увлекся записью звуков, то есть пока его мама суетилась на кухне, гремела кастрюлями, стучала ножом по доске, нарезая овощи и что-то рассказывала, будущий диджей записывал эти звуки, обрабатывал их на своем первом компьютере и делал сэмплы. В итоге мальчишка вырос, конечно, неоднократно уже был признан лучшим диджеем мира и может себе позволить любую звукозаписывающую аппаратуру за космические деньги, но, как признается, в душе он все тот же мальчуган, сэмплирующий мамин голос. Ну а кто-то на время, благодаря музыке, вернется в детство и юность уже 19 сентября. И все это произойдет в рамках фестиваля Prime Era, потому что там соберутся звезды Евроденса 90-х и действительно подарят лучшие воспоминания. В следующем часе мы разыграем парочку пригласительных билетов на это мероприятие, так что советую готовиться. Ну а пока о музыкальных планах этого часа. Здесь Afrojack. А еще Джеймс Браун и Карл Кокс. Встречай Адриатик. И новостями поделимся уже.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – официальный дилер Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс.
3: Автомобили Белджи – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банка

0: вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgtfisluxury.by.
1: Повышение трудовых пенсий в среднем на 5% произойдет с 1 сентября. Это предусмотрено указом, который подписал президент. Финансирование расходов на эти цели обеспечено в пределах средств, предусмотренных на выплату пенсий законом о бюджете государства внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь на 2026 год. На полях Гомельщины и Гродненщины убирают кукурузу и сахарную свеклу. К уборке кукурузы уже приступили в Гомельской области. Пока не массово, но это вопрос буквально нескольких дней. Из-за жары кормовая культура созрела чуть раньше. Соответственно, и фундамент для животноводства формируется ускоренными темпами. Большие и важные старты, и на Гродненщине там идет уборка сахарной свеклы. Правительство Черногории разрешило гражданам Беларуси въезжать в страну без виз до 31 октября 2026 года включительно. После пересечения границы на территории Черногории белорусы смогут легально находиться до 30 дней. При этом порядок въезда туристов в эту страну после 31 октября пока не уточняется. Напомню, ранее Черногория планировала ввести визовый режим для белорусов и россиян уже с 1 октября. Эти изменения связаны с тем, что республика является кандидатом на вступление в ЕС. Интересно отметить, что в 2025 году через турфирмы в Черногорию съездил всего 261 белорус, в то время как в Турцию отправились более 162 тысяч белорусских граждан. С этого дня и по 5 сентября на территории Минской области пройдет специальное комплексное мероприятие «Внимание, дети!». В преддверии нового учебного года ГАИ призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными. В эти дни не забывайте включать ближний свет фар, даже днем. Это правило обязательно для всех водителей. Инспекторы усилят контроль на дорогах и проведут профилактические беседы. Основам духовно-нравственной культуры и патриотизма будут обучать старшеклассников в Беларуси. Факультативные занятия, рассчитанные на 10-11 классы, учреждения образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения и воспитания. Учебная программа является продолжением программы для 8-9 классов учреждений образования и завершением реализации учебных программ факультативных занятий «Основы духовно-нравственной культуры и патриотизма» для 5-11 классов. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Выйди и зайди нормально.
2: Школа – это уроки, это детский мир, это познавание.
3: То есть, где сложный контрольный или там сложный урок, то мне хочется побыстрее на перемену или домой. А вот где что-то легкое, вот мне интересно сидеть.
4: Школа, школа, я скучаю. Ну, не всегда, конечно. Как правило, в первый день лета накатывает ощущение вселенской несправедливости, потому что привычка отдыхать 3 месяца никуда не делась.
5: Настоящий учитель должен много очень знать, подготавливаться хорошо к урокам.
6: Наверное, очень добрый и понимательный, который может объяснить очень хорошую тему.
7: Поздравляю всех школьников с начала учебного года и желаю им, чтобы учителя были добрые и поменьше кричали. А родителям желаю, чтобы помогали уроки делать и не психовали, помогая их делать.
8: Генеральный партнер проекта «Беларусьбанк».
9: 10, 9, 8.
10: Это 7. Запуск грандиозного 6. Фейерверка в Зеброленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зеброиспытатели, чтобы выбрать самое улетное.
9: 5, 4, 3.
10: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
9: 1.
10: Получи дикий манибэк с карты «Зебра» от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибэк 5% на развлечения.

0: движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Обостряется борьба за титул в чемпионате Беларуси по футболу. Главные фавориты потеряли очки. В центральном поединке 19-го тура Ислыч одолела лидера первенства Минская «Динамо» со счетом 1-0. Ранее действующий чемпион МЛ «Витебск» не сумел победить «Батэ», сыграв в ничью 0-0. Таким образом, на первое место в турнирной таблице вышла Ислыч. У нее 37 очков. У столичного «Динамо» на 1 балл меньше, у МЛ 35 очков. Вместе с тем у минского и витебского клубов остается по игре в запасе. Вратарь сравнял счет на 93-й минуте матча. Карлос Морено из мексиканской «Пачуки» прибежал в штрафную «Атлетико Сан-Луис», когда в матче уже шло компенсированное время. И после подачи с углового именно 28-летний голкипер добрался до мяча и ударом головой отправил его в сетку ворот своего визави. Отметим, что до этого «Пачука» почти час играла в меньшинстве после удаления игрока в первом тайме. Помимо гола, Карлос Морено в этом матче совершил и 6 сейвов. Мяч, которым Диего Марадона в четвертьфинале чемпионата мира 1986 года дважды огорчил сборную Англии, продали на аукционе за 3 миллиона 350 тысяч долларов. В легендарном матче звезда аргентинского футбола сначала забил, сыграв рукой, и этого не заметили арбитры. После игры, кстати, Марадона сказал, что это была рука Бога. А вот всего через 4 минуты Диего отличился уже без нарушений правил, совершив невероятный сольный проход со своей половины поля, и его, в свою очередь, назвали «голом столетия». Интересно, что перед аукционом лот рассчитывали продать минимум за 10 миллионов долларов, но итоговая цена оказалась почти втрое ниже. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении! На Центр ФМ. Белорусский трек.

Chaotic, Coming Home. Не исключено, что домой с работы и в обратном направлении мы будем добираться на железных конях. Ну, не в смысле на мотоциклах или великах. Стартаперы представили миру первых полноразмерных роболошадей. Изобретение называют интеллектуальной вездеходной платформой. По словам создателей, максимальная грузоподъемность 300 килограммов. При этом робот может разгоняться до скорости 10 километров в час, его запас хода 40 км. Роботехники рассказали, что лошадь умеет автономно перемещаться по пересеченной местности. Например, ее не пугают грязь, гравий, она не боится крутых склонов. Что самое интересное, люди могут ездить на этом роботе верхом. Но пока не ясно, станет ли робот востребован на рынке. Есть скептики, они убеждены, что вряд ли конь действительно способен двигаться по неровной поверхности, а то, знаете ли, по покрытию в выставочном зале все такие молодцы. А вот в городской среде, например, еще неизвестно, как поведут себя эти кони. Ну, мне кажется, что это в любом случае звучит уже более правдоподобно, нежели беспилотные летающие такси, которые нам обещают последние годы. Но, учитывая интересы в нашей стране, робокони вполне пригодятся и в хозяйстве. Центр FM.

0: а также в Гомеле до 23 тепла, в Гродно 21 и в этих городах без осадков. В Витебске плюс 20, в Могилеве 21, но уже с небольшими кратковременными дождями. В Минске 18-20, со знаком плюс, переменной облачности, без существенных осадков.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Лукас и Стив в нашем эфире. Push the feeling, но на ведь действительно дать волю чувствам и эмоциям можно, особенно когда слышишь какие-то знакомые ритмы, и все это получится на грядущем фестивале. Впервые в Минске фестиваль Primera соберет легенд евроденса и диско на одной сцене. 19 сентября все это на стадионе «Динамо» будет происходить. Ну и есть возможность туда попасть благодаря приглосам, которые мы разыграем в этом часе. Но нужно правильно ответить на вопрос, и он прозвучит уже сейчас. Готовь телефон, готовься отправлять смс на номер 9107, а вопрос будет связан с группой, которая как раз-таки присутствует в лайнапе упомянутого фестиваля. И с названием группы вопрос связан. Значит, это знаменитая немецкая евроденс-группа из Бремена. В названии заложено несколько понятий. М – музыка, Р – ритм и наивысшая ступень в политической карьере. Вот такая загадка. Что это за группа? На 9107 отправляй ответы, и удачи тебе.
1: Реклама.
2: В торговом центре «Кермаш» ежедневно скидки до 50% на женскую одежду и ювелирные изделия, до 35% на товары для дома, обувь, домашний текстиль, до 40% на галантерею, одежду для мужчин и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш.бай», телефон 270-72-00.
1: Белорусский тренд.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Галерка, я вам не мешаю?
2: Хороший учитель должен быть добрым. И должен таким быть, которым детям нравится. То есть и все разрешает, и чуть-чуть не разрешает. Вот таким.
3: Мне школа не совсем нравится, потому что скучно на уроках.
4: Как-то нашла свои школьные тетрадки из младших классов, а там замечание. Ужасный почерк. Это вы, Валентина Семеновна, мой теперешний не видели.
5: Ну и мне английский нравится, потому что я хочу поехать в Париж.
6: В школе мне нравится мой пенал. Потому что он очень красивый, там много карандашей.
7: Ну, есть подруги и все. Одноклассники меня бесят.
8: Вот хочу пожелать и ученикам, и учителям, кстати, чтобы в школу можно было ходить, когда хочешь, а не когда надо.
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
9: Партнер проекта «Детская мебель Йока», которую можно купить на yoka.by.
10: Капитан, докладываю! Кресло Йока к полету готово. Анатомическая спинка настроена. Высота по росту. Ноги на подножке. Режим идеальной осанки активирован.
11: Принято! Парта-трансформер к миссии «Домашка» готова!
12: Детская мебель Йока вдохновляет на учебу и игры. Это трендовые формы, экологичные материалы и умные регулировки, созданные для здоровья, комфорта и правильной осанки вашего ребенка. Мебель Йока. Для маленьких капитанов и больших открытий. Выбирайте на Йока Бай.
13: I'll say sorry, but I'm not taking off my glasses.

0: В эфире Стефаоки, тот самый диджей, чья фишка — кидать торты в людей во время сета. У него в райдере всегда указано по меньшей мере несколько тортов, которые должны предоставить организаторы для его шоу, но нередко диджей возит собственных кондитеров, которые готовят сладкий атрибут. Многие фанаты специально подставляются, выкупают билеты в первые ряды, просят Стива кинуть торты именно в себя, иногда даже делают специальные плакаты «Cake me». Ну а в этом году Стефаоки ошарашил фанатов своим заявлением в соцсетях, написал, что отныне он навсегда отказывается от своего фирменного ритуала. Мол, это все небезопасно и так далее. Что началось в комментариях? Как же расстроились люди! Но на радость фанатам это оказалось первоапрельской шуткой, так что без десерта поклонники на шоу Стефаоки не останутся. Впрочем, как и без музыки. И не только поклонники где-то там на фестивалях, белорусские слушатели тоже регулярно имеют возможность получать свежий музыкальный материал от этого диджея. Ну и другие продюсеры тоже стараются. Вот, например, Swedish House Mafia, Свежачок, Happiness и So Sad впереди. Также с нами Fatboy Slim и Rita Ora. Довольно скоро Джази и Крис Лоренцо. Но сначала узнаем, что же происходит.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – официальный дилер Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс.
3: Автомобили Белджи – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый Белджи. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgdefisluxury.by.
2: Повышение всех видов трудовых пенсий по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца начнется в Беларуси сентябрь. Соответствующий указ подписал президент. В среднем увеличение на 5%. После февральского это будет второе повышение в нынешнем году. По предварительной оценке, средний размер пенсии по возрасту составит 1125 рублей. Впрочем, подход при начислении к каждому пенсионеру индивидуален. В зависимости от продолжительности стажа и величины заработка, а также установленных доплат. Пенсии пересчитают как неработающим, так и работающим пенсионерам. Сегодня трудовые пенсии в Беларуси получают более 2 300 000 человек. Новую программу преодоления последствий Чернобыля утвердил союзный Совмин. Она дополнит национальные программы Беларуси и России. Рассчитана на 5 лет, предусматривает в том числе специализированную медпомощь, развитие агросектора, снижение риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Также заложено развитие виртуального музея Чернобыльской катастрофы с мультимедийными и интерактивными экспозициями. Музей дополнят виртуальными турами, технологии дополненной реальности. Над проектом будут работать МЧС Беларуси и России. На программу выделят более 70 миллионов белорусских рублей. В Беларуси установлена юбилейная медаль к 30-летию Всебелорусского народного собрания. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко. Указом утверждено положение о юбилейной медали, ее описание и образец удостоверения к ней. Награждать медалью будут делегатов ВНС и тех, кто внес значительный вклад в восстановление и развитие народовластия в Беларуси. В этом году исполняется 30 лет с даты проведения первого Всебелорусского народного собрания. В 1996 году ВНС сыграл решающую роль в судьбе страны. И сейчас, будучи уже конституционным органом, является фундаментом суверенного и успешного развития государства и общества, сохранения стабильного политического курса мира и согласия на белорусской земле. Фундаментальная сила. Японцы вручную передвинули башню замка весом 360 тонн. Для этого использовали традиционную технику хикия. Здание установили на ролики и переместили целиком. Такой кардинальный метод понадобился, чтобы вернуть башню на прежнее место после ремонта каменных стен, поврежденных землетрясением. 1800 добровольцев работали сменами по 80 человек, тянули 30-метровыми канатами. За 2 дня башню сдвинули более чем на 2 метра. Оставшийся путь преодолеют с помощью техники. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Вы сели вместе, чтобы болтать?
2: Школа – это место, куда мы приходим за знаниями, общаемся со сверстниками и учителями, учимся культуре и хорошему поведению.
3: Есть ощущение, что первые годы в школе – это увлекательное соревнование между родителями. Кто лучше рисует, лепит, клеит?
4: У меня есть одноклассники, которые себя ведут плохо. Матерятся, бьются, разговаривают, кричат на учителя. Но про меня пока все хорошо говорят.
5: Я бы выбрал пойти в школу еще учиться, потому что на работе там все серьезно, и никакого исправления там не будет.
6: В школе вообще я изучал два языка – английский и алгебру.
7: Дорогие школьники, поздравляю вас с началом учебного года. Надеюсь, в этом году вы заведете новых друзей, отличные оценки и новых классных преподавателей. Отличного вам года!
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
8: Партнер проекта Белагропромбанк.
9: Докладываю. Таблица умножения на отлично. Булочка оплачена. Линейка оплачена. Все по карточке, мам. Ни копейки мимо.
10: Молодец, финансист.
11: Детская карточка Белагропромбанка. Для первых самостоятельных покупок, полезных школьных расходов и уверенного начала учебного года. Белагропромбанк. Легко платить, как дважды два.
0: Реклама. Один ролик.
12: Белка промокод, бандл бет дает. Белка промокод, до 100 тысяч за вход. Белка промокод, новички вперед!
13: Новички, ловите промокод Белка в Белбет. До 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на белбет.бай или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.

0: фестиваль Prime Era 19 сентября и будет отрываться под лучшие группы Евроденса 90-х. Все это на стадионе «Динамо» будет происходить. Я думаю, что в унисон все будут танцевать и подпевать. Ну, а мы разыгрываем пригласительные билеты в течение всей этой недели. Сейчас подведем итоги розыгрыша. Вопрос был связан с одной из групп, которая участвует на этом фестивале. Это знаменитая немецкая Евроденс-группа. И в названии заложено несколько понятий. М – музыка, Р – ритм и наивысшая ступень в политической карьере. Ну, конечно. Конечно! Мистер Президент! Я думаю, что этот хит мы тоже услышим на фестивале Prime Era. Правильных ответов было очень много на нашем смс-портале. Молодцы, конечно, вспомнили. Вообще, пик популярности этой группы пришелся как раз на середину 90-х. И в 96-м году вышел этот главный хит «Coco Jumbo». Взорвал трек «Мировые чарты». Песня стала визитной карточкой стиля «Евроденс». Ну и поздравляем мы абонента МТС. Последние цифры 1503. Ваша смс-ка совершенно случайным образом из правильных ответов была выбрана нашим генератором. Так что скоро свяжемся и расскажем, как вы получите свои билеты. Все отправим, вместе потанцуем. Всех остальных прошу не расстраиваться. Завтра с 11 до 12 будет еще один розыгрыш. И еще раз кому-то повезет.
1: Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха. ОАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. ОАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

0: рассказываю, в Бресте и Гомеле сегодня 23 комфортных градуса, в Гродно 21 и в этих городах без осадков. В Витебске 20, в Могилеве 21, но здесь уже понадобятся зонтики, небольшие кратковременные дожди. В Минске 18-20 со знаком плюс, переменной облачности без существенных осадков.
1: По материалам ресурса «Погода Бай».
2: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
3: Рекламная игра «Правила удачи в три цены». Главный приз – автомобиль BLG X50+. И еще множество крутых призов. Купи товар участники от 5 рублей. Предъяви бонусную карту. Получи игровые коды и участвуй в розыгрыше. Не упусти свой шанс. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.

Реклама. Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Если ты такой умный, встань на мое место и проведи урок.
2: Школа – это ад. Для меня, по крайней мере.
3: Школа – это для меня танцы и пение.
4: Вот хорошо, если бы знания, полученные в школе, помогали нам каждый день. Стоишь в очереди в магазине, кассир тебе: «Чему равен квадрат длины гипотенузы?» А ты ему: «Сумме квадратов длин катетов». И очередь расступается, и ты проходишь, и скидка 90%.
5: Я не люблю ходить в школу, потому что я люблю утром поспать.
6: Я считаю, что хороший учитель – это такой учитель, когда он не кричит. И даже когда неправильно сделал, все всегда, всегда объясни.
7: Будете смеяться, но я больше всего скучаю по школьной мамке в железной тарелке.
8: Я желаю родителям, чтобы они выдерживали уроки, когда делают домашние задания дети, чтобы они это выдерживали.
9: Я желаю всем ученикам и родителям хорошего настроения, веселых дней и чтобы все было хорошо в семьях.
10: Генеральный партнер проекта «Беларусьбанк».
11: 10, 9, 8.
12: Это запуск грандиозного 6. Фейерверка в Зебраленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебры-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
11: 5, 4, 3.
12: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
11: 1.
12: Приручи дикий манибек с картой «Зебра» от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибек 5% на развлечения.
13: Центр FM. Это классика.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
2: Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgdefisluxury.by.
3: Александр Лукашенко вручил Орден Дружбы Народов первому заместителю председателя правительства России Денису Мантурову. Во Дворце Независимости сегодня обсуждалась союзная повестка, и награждение состоялось во время встречи президента с первым вице-премьером. Участие в разговоре также принимали премьер-министр Беларуси Александр Турчин и глава администрации президента Дмитрий Крутой. Денис Мантуров удостоен награды за значительный личный вклад в развитие торгово-экономических отношений, промышленного и военно-технического сотрудничества между странами, укрепление технологического суверенитета союзного государства. Молодые специалисты успешно обустраиваются на первых рабочих местах. Государственная поддержка, арендное жилье, финансовые бонусы и опытные наставники – все это помогает молодежи быстро адаптироваться. Все условия для комфортного старта есть и в районах. Например, в этом году Гомельская областная детская клиническая больница приняла 27 молодых специалистов. Профсоюзный комитет берет под опеку каждого – от компенсации средств за аренду жилья до реализации молодежных инициатив. Новый проект для репетиторов «Витрина» запустят с начала учебного года. Сервис создан, чтобы у талантливых педагогов появилось больше возможностей заявить о себе. Для родителей это простой, надежный способ найти необходимого специалиста. Анкета появится на официальном портале Минобразования. В общем доступе будут данные об отсутствии судимости и о профильном педагогическом образовании. 100 домов повреждены, десятки человек пострадали. Мощный смерч прошел по югу Франции. Он оставил без света около 3000 домохозяйств. Из-за упавших на дороге деревьев затруднено движение транспорта. Смерч возник на фоне мощного грозового фронта. Национальная метеослужба объявила оранжевый уровень опасности в 20 департаментах, предупредив о риске опасных погодных явлений. Порывы ветра превышали 30 метров в секунду. Новый сезон Купаловского театра откроет 1 сентября спектакль «Паулинка». В новом театральном сезоне запланировано 6 премьерных постановок. При этом не менее 4 будут показаны до конца этого года. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Оценку ставлю авансом.
2: Школа – это мой второй дом, где я получаю много знаний, чтобы в будущем поступить в какую-нибудь классную профессию.
3: Я скучаю по школе, потому что там друзья.
4: Я бы хотела, чтобы был урок просмотра Ютуба и играния в Роблокс.
5: Когда я учился в школе, самым лучшим репетитором был ремень.
6: Я считаю, что хороший учитель – это такой учитель, когда он не кричит. И даже когда неправильно сделал, все всегда, всегда объяснит.
7: Есть три главные причины безгранично любить школу. Июнь, июль, август.
3: Мне иногда делают замечания учителя за то, что я иногда разговариваю на уроках. Ну, больше ни за что.
8: Я желаю всем ученикам и родителям хорошего настроения, веселых дней и чтобы все было хорошо в семьях.
9: Чтобы учились хорошо и слушались учителей. И не грубили на них.
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
10: Партнер проекта «Белагропромбанк».
11: Докладываю. Таблица умножения на «отлично». Булочка оплачена. Линейка оплачена. Все по карточке, мам. Ни копейки мимо.
7: Молодец, финансист.
12: Детская карточка «Белагропромбанка». Для первых самостоятельных покупок, полезных школьных расходов и уверенного начала учебного года. «Белагропромбанк». Легко платить, как дважды два.
13: «Белагропромбанк».

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилей.

0: Как-то похолодало. В Витебске во вторник всего-то 17 градусов тепла и небольшой дождь. В остальных городах сухо и достаточно солнечно. В Минске, Гродно и Могилеве +18, в Гомеле и Бресте +21.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек. Накс, Little Love. На специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Надувные матрасы для комфортного отдыха от 33 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Эй, вы там, на Камчатке. Расскажите всем, мы тоже посмеемся.
2: Школа. Для меня это учеба, ум и веселые перемены, вкусная запеканка и интересные уроки.
3: А мы с дочкой к школе подготовились еще летом. Купили дневник, ремень и валерьянку.
4: А вот столовку в школе я обожаю, потому что там иногда могут вкусную еду давать, а иногда нет. 2+2 – 4, 2+2 – 4, это всем известно в целом мире.
5: Родители, запомните, компьютер не помогает учебе, помогает только обещание его приобретения.
6: Я хотела бы перемену где-то час, чтобы наиграться, а потом уроки.
7: Я желаю родителям, чтобы они выдерживали уроки, когда делают домашние задания дети, чтобы они это выдерживали.
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
5: Партнер проекта – сеть магазинов «Три цены».
8: Я уже 3 магазина обошла, а купила только 2 тетради.
9: Новичок. В смысле? Все для школы беру в 3 цены. Канцелярия, творчество, сильные новинки и все выгодно.
8: Почему ты раньше молчала?
0: Все для школы.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс.
2: Автомобили Белджи – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый Белджи. Ждем вас в Лакшери Моторс Плюс на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgtfisluxury.by.
3: Президент Беларуси планирует встретиться с президентом и премьер-министром России. Об этом глава государства заявил на встрече с первым заместителем председателя правительства России Денисом Мантуровым. Александр Лукашенко поблагодарил Дениса Мантурова за поддержку Беларуси по важным направлениям в промышленности. Глава государства подчеркнул, что Беларусь уже давно определила курс на сотрудничество с Россией и свято его придерживается, считая это за честь. Поэтому он призвал не переживать по поводу поддержки со стороны России и соответствующей экономической политики. При этом отметил, что речь не только о сфере промышленности. Новая форма нацвалюты. В Палате представителей обсудили изменения в законопроект о цифровом рубле. Скорректировать придется 5 кодексов и 8 законов. Предусмотрено расширение функций и полномочий Нацбанка по формированию правовой базы для цифрового рубля. Определен порядок работы цифрового счета, в частности, наложение или снятие ареста на него, взыскание денежных средств, приостановление операций и другие особенности платежей. Цель – уравнять все возможности и функции, которые уже присущи для обычных денег и счетов. Законопроект дорабатывают ко второму чтению, учтены замечания и предложения. Прямая линия для молодых специалистов пройдет 26 августа. В Минтруда и соцзащиты с 9 до 12 часов ответят на вопросы по двум направлениям. Трудовые права, гарантии и адаптация на рабочем месте, охрана труда и безопасные условия работы. Также получить необходимую информацию или рассказать о проблеме можно через инфолинии Минтруда и соцзащиты или Департамента госинспекции труда. Еще одну награду выиграли белорусские атлеты на чемпионате мира по современному пятиборью в Китае. Виолетта Гуреева и Евгений Орел стали серебряными призерами в смешанной эстафете. Белорусы в упорной борьбе финишировали вторыми, уступив представителям Южной Кореи и опередив дуэт из Венгрии в борьбе за серебро. Это вторая награда команды на чемпионате мира. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: А голову ты дома не забыл?
2: Школа – это мой второй дом, где я получаю много знаний.
3: Друзья, уроки. Ну, мне нравится урок «Человека мир», мне нравится урок математики.
4: Вот и лето прошло. Проснулись родительские чаты.
5: Я люблю русскую литературу, потому что там не надо писать, только читать.
6: Мой нелюбимый предмет – это математика. Ну, в математике, может, сложные там умножения, деления. Там у нас пошли умножения 1000 умножить там на 20. Сложно вот это.
7: Когда я учился в школе, самым лучшим репетитором был ремень.
8: У меня друзей очень много. Мой лучший друг – это Петя. Ну, шутим, песни поем на переменах.
9: Поздравляю всех школьников с начала учебного года и желаю им, чтобы учителя были добрые и поменьше кричали.
10: Генеральный партнер проекта «Беларусьбанк».
11: 10, 9, 8.
12: Это 7, запуск грандиозного 6. Фейерверка в «Зебраленде». Очередное развлечение, которое тестят на себе зебры-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
11: 5, 4, 3.
12: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
11: 1.
12: Получи дикий манибэк с картой «Зебра» от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибэк 5% на развлечения.
0: Реклама. Один ролик.
13: Белка промокод, BundleBet дает. Белка промокод, до 100 тысяч за вход. Белка промокод, новички вперед!
14: Новички, ловите промокод «Белка» в BellBet. До 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на bellbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: Белорусский трек.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха. ОАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. ОАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
0: Белорусский трек.

белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не

0: Как-то похолодало. В Витебске во вторник всего-то 17 градусов тепла и небольшой дождь. В остальных городах сухо и достаточно солнечно. В Минске, Гродно и Могилеве плюс 18, в Гомеле и Бресте плюс 21.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Танцевальное радио.

0: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
1: Рекламная игра «Правила удачи в три цены». Главный приз – автомобиль BLG X50+. И еще множество крутых призов. Купи товароучастники от 5 рублей, предъяви бонусную карту, получи игровые коды и участвуй в розыгрыше. Не упусти свой шанс. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Оценку я на двоих буду ставить.
2: Мы школьникам круто, что не надо ничем не задумываться, потому что все думают за тебя твои родители.
3: Школа – это для меня знание, учеба и успех в будущем. Если хорошо учился в школе, то будешь там бизнесменом-миллиардером, а если плохо учился, то будешь ездить не на Мазерати, Ламборгини, а на какой-нибудь Жигули левой.
4: Однажды я проснулся в 7 утра, собрался, пошел в школу, а оказалось, это воскресенье.
5: Хороший учитель должен быть большими нервами, чтобы он много не кричал.
6: Я хотела бы пожелать всем, кто идет в первый класс, там и другие классы переходят, хорошей учебы, чтобы все понимали, чтобы у всех были хорошие учителя и не было плохих оценок.
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
7: Партнер проекта «Белгосстрах».
8: Собирайте ребенка в школу? Тогда для вас сентябрьская акция «Белгосстраха» за безопасную дорогу в школу. С 1 по 30 сентября успеете заключить договор страхования для вашего ребенка со скидкой 10%. В акции принимают участие 4 самых популярных вида личного страхования. Подробнее по телефону плюс 375 17 269 26 13. «Белгосстрах». Оберегаем счастье.
9: Акция не распространяется на договоры, заключенные онлайн через личный кабинет «Белгосстраха».

Новинки эфира на центре. Ахмед Хелми и Допенберг Break It. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Wild. Олберт Брайт «Wild».

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс.
2: Автомобили Белджи – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый Белджи. Ждем вас в Лакшери Моторс Плюс на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgdefisluxury.by.
3: Александр Лукашенко вручил орден дружбы народов первому заместителю председателя правительства России Денису Мантурову.

Гурову. Во Дворце независимости сегодня обсуждалась союзная повестка, и награждение состоялось во время встречи президента с первым вице-премьером. Участие в разговоре также принимали премьер-министр Беларуси Александр Турчин и глава администрации президента Дмитрий Крутой. Денис Мантуров удостоен награды за значительный личный вклад в развитие торгово-экономических отношений, промышленного и военно-технического сотрудничества между странами, укрепление технологического суверенитета союзного государства. Управление вооруженными силами и использование современного опыта огневого поражения. Госсекретариат Совета Безопасности продолжает проверку боеготовности. Распоряжение президента вручили не командиру конкретной части, а министру обороны, чтобы проверить функционирование всей вертикали управления. В соответствии с приказом, в полную боеготовность приведена одна из артиллерийских бригад вооруженных сил центрального подчинения. Среди задач – укомплектовать отдельное подразделение до штатного состава военного времени, кроме того, выяснить, устранены ли недочеты, которые выявили во время предыдущей проверки, и готовность действовать в современных условиях. От мечты к профессиональному статусу. Молодые специалисты прибыли на первые рабочие места. Государственная поддержка, арендное жилье, финансовые бонусы и опытные наставники. Все это помогает молодежи быстро адаптироваться. Поддержка эффективно работает во всех сферах, от здравоохранения до агропромышленного комплекса. В районах для молодых специалистов создают все условия для комфортного старта. Радость, улыбки и приятные сюрпризы. В преддверии 1 сентября праздник устроили для ребят, которые обучаются на дому. В этом году такую помощь получит более 400 семей. Благотворительная акция «Соберем детей в школу по всей стране». Наборы для учебы вручат детям-инвалидам, а также ребятам из многодетных и малообеспеченных семей. Не только школьные принадлежности, но и приятные подарки, настольные игры и умные колонки. Полезный сюрприз – сертификаты на покупки в одном из торговых центров. Ребята смогут выбрать то, что им особенно нужно и приглянулось. Я Евгений Лажковский. Пока-пока.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Звонок для учителя. Сидим на местах.
2: Школа – это высший класс, буйные одноклассники и постоянные контрольные.
3: Я на каникулы скучаю по школе, потому что я люблю учиться. Мой самый любимый предмет – математика, потому что там много чего интересного.
4: Когда я в детстве получала плохую отметку, то перед приходом мамы с работы вычищала всю квартиру. К ее приходу все блестело, и даже пирог могла испечь. И это были определенно смягчающие обстоятельства перед явкой с повинной.
5: На переменах мы разговариваем, кушаем с собой, кино и все так далее. Обсуждаем, например, когда у нас день рождения.
6: Вот больше всего со школы мне запомнилась фраза Марии Ивановны: «По помытому не ходить» и «Хрясь тряпкой».
7: Учителям я бы пожелала, чтоб они поменьше работали каждый день. Чтобы они тоже высыпались, каждый день ездили не так рано утром.
0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
8: Партнер проекта «Белгосстрах».
9: Собираете ребенка в школу? Тогда для вас сентябрьская акция «Белгосстраха» за безопасную дорогу в школу. С 1 по 30 сентября успеете заключить договор страхования для вашего ребенка со скидкой 10%. В акции принимают участие 4 самых популярных вида личного страхования. Подробнее по телефону +375 17 269 26 13. «Белгосстрах». Оберегаем счастье.
10: Акция не распространяется на договоры, заключенные онлайн через личный кабинет «Белгосстраха».

0: Реклама. Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
1: В торговом центре «Кермаш» ежедневно скидки до 50% на женскую одежду и ювелирные изделия, до 35% на товары для дома, обувь, домашний текстиль, до 40% на галантерею, одежду для мужчин и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт Kermash.by, телефон 270-72-00.
0: Новый трек.

0: Беларуси в среду от 20 до 22 градусов тепла и будет достаточно солнечно.
1: По материалам ресурса «Погода Бай».
2: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: проекты и издающие EDM лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.

0: FM. Реклама.
1: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Дневник. Лицо ученика.
2: Школа для меня — это учеба, ум и веселые перемены, вкусная запеканка и интересные уроки.
3: Ну, у меня тоже это такое было, то, что там в гардеробе немножко задержался и опоздал на первый урок на 5 минут.
4: А мы с дочкой к школе подготовились еще летом. Купили дневник, ремень и валерьянку.
5: 2+2 – 4, 2+2 – 4. Это всем известно в целом мире.
6: Я бы хотела, чтобы в школе был шведский стол.
7: Родители, запомните, компьютер не помогает учебе. Помогает только обещание его приобретения.
8: Я желаю маме... Вообще, родителям желаю крепкой нервной системы. А я постараюсь их не огорчать.
9: Генеральный партнер проекта — Беларусбанк.
10: 10, 9, 8.
11: Это 7, запуск грандиозного 6. Фейерверка в Зебраленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебры-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
10: 5, 4, 3.
11: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
10: 1.
11: Приручи дикий манибек с

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Танцевальное радио.
3: Центр FM.
4: Новый трек.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
2: Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgtfisluxury.by.
3: Президент Беларуси планирует встретиться с президентом и премьер-министром России. Об этом глава государства заявил на встрече с первым заместителем председателя правительства России Денисом Мантуровым. Глава государства подчеркнул, что Беларусь уже давно определила курс на сотрудничество с Россией и свято его придерживается, считая это за честь. Поэтому он призвал не переживать по поводу поддержки со стороны России и соответствующей экономической политики. При этом отметил, что речь не только о сфере промышленности. Соглашение о сотрудничестве заключили между предприятиями МАЗ и пассажир автотранс Санкт-Петербурга. Стороны подтвердили намерение развивать долгосрочное стратегическое партнерство в сфере производства, поставки, эксплуатации и сервисного обслуживания автобусов и электробусов на маршрутной сети Санкт-Петербурга. 1 сентября общественный транспорт Минска станет ходить чаще. В связи с сезонным увеличением пассажиропотока в осенне-зимний период по будним дням вносятся изменения в расписание движения общественного транспорта.

транспорта. От робототехники до авиамоделирования. В Центре технического творчества детей и молодежи стартовала запись в кружки. Для ребят подготовили около 300 программ в 9 лабораториях. Направления для разных возрастов и сфер интересов. Предварительного отбора нет. Достаточно желания попробовать новые и заниматься техническим творчеством. Одно из самых популярных направлений – автомототехника. Здесь детей научат управлять мотоциклами и картами. Но прежде чем начать знакомство с настоящей техникой, ребята изучают правила дорожного движения и получат первые практические навыки на тренажере-симуляторе. Кондитерскую фабрику «Коммунарка» за год посетило более 30 тысяч туристов. Чаще всего на предприятие приезжают организованные школьные или профсоюзные группы. Но есть и индивидуальные программы. Экскурсии расписаны на 2-3 месяца вперед. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Телефон получишь в конце урока.
2: Школа – это ад для меня, по крайней мере, потому что там сильно нагружают ребенка.
3: Мне нравится в школьной столовой, наверное, только потому, что там очень вкусная еда. Ну, там очень много всего дают по типу всяких разных вкусняшек, дополнений.
2: Столовая кормит хорошо, но мама дома готовит лучше.
4: Мне в школе так нравилось, что моя мама звонила завучу и злостно интересовалась, почему уже 8 вечера, а я еще с первой смены не пришел.
5: Чего больше мне нравится в школе?
6: Это перемены.
5: Просто бывает то, что Елена Ивановна задерживается, и у нас перемена просто по одной минуте. Это капец.
2: Я хочу пожелать всем школьникам удачи в 11-летней учебе, чтобы все получалось, были всегда хорошие оценки, не получали люлей от учителя.
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
7: Партнер проекта «Белгосстрах».
8: Собирайте ребенка в школу? Тогда для вас сентябрьская акция «Белгосстраха» за безопасную дорогу в школу. С 1 по 30 сентября успеете заключить договор страхования для вашего ребенка со скидкой 10%. В акции принимают участие 4 самых популярных вида личного страхования. Подробнее по телефону +375 17 269 26 13. «Белгосстрах». Оберегаем счастье! Акция не распространяется на договоры, заключенные онлайн через личный кабинет «Белгосстраха».
0: Реклама. Один ролик.

0: Реклама.
1: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
0: Новый трек.

менять географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Беларуси в среду от 20 до 22 градусов тепла и будет достаточно солнечно.
1: По материалам ресурса «Погода Бай».

0: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
1: Рекламная игра «Правила удачи в три цены». Главный приз – автомобиль BLG X50+. И еще множество крутых призов. Купи товар участники от 5 рублей. Предъяви бонусную карту. Получи игровые коды и участвуй в розыгрыше. Не упусти свой шанс. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.

0: Ну вот так вот, никто иной, как Afrojack, взял и как следует поработал над старым добрым Turn the Lights Off. Вот что из этого вышло. На старт часа нас ждало. Красота, 16 часов и 3 минуты в стране. Центр FM приветствует тебя топовым хитом, желает хорошего настроения и, сохраняя его дальше, предлагает двигаться вместе сообща. Здесь дальше Tiësto 21 Savage, здесь же DJ Kuba, Skytech и Benny Benassi в рамках рубрики классика жанра, его легендарная визитная карточка Satisfaction. Это все слушаем впереди. Меня зовут Глеб Глебов. Удачи тебе!
1: Новый трек.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: В торговом центре «Кермаш» ежедневно скидки до 50% на женскую одежду и ювелирные изделия, до 35% на товары для дома, обувь, домашний текстиль, до 40% на галантерею, одежду для мужчин и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш.бай», телефон 207-72-00.
0: Белорусский трек.

FM. Это классика жанра. Push me and then just touch me till I can get my

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Оставлю на второй год. Я не шучу.
2: Школа – это друзья, учителя, новые знания, оценки, столовые, перемены, веселье.
3: Я не люблю урок «Человек и мир», потому что всегда, мне кажется всегда то, что там скучно.
4: Когда я учился в школе, у нас охранников не было. Совсем вполне справлялась уборщица с тряпкой.
3: Мне в будущем пригодятся все предметы. Ну, например, считать, чтобы не было сложно, чтобы на калькуляторе не считать, а в уме сразу. Оп, и выскочила.
5: Я бы хотела, чтобы на физкультуре было карате.
6: Да. Кая, кая.
7: Как мама четвероклашки могу с уверенностью заявить, что родители выкрикивают фразу «Ура, каникулы!» гораздо искренней, чем школьники.
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
8: Партнер проекта «Белагропромбанк».
9: Докладываю. Таблица умножения на «отлично». Булочка оплачена. Линейка оплачена. Все по карточке, мам. Ни копейки мимо.
10: Молодец, финансист.
11: Детская карточка «Белагропромбанка». Для первых самостоятельных покупок, полезных школьных расходов и уверенного начала учебного года. «Белагропромбанк». Легко платить, как дважды два.
12: «Белагропромбанк».
13: Русский трек.

0: Ну, вот так вот, немного стиля в твоих динамиках. Held It Down, это Лейтон Джордани здесь, 16:30 в стране, а значит, новости. Пришло их время. На Центр ФМ все самое актуальное сейчас, после много актуальной, классной танцевальной музыки. Джаззи готовится к выступлению. Invisible. Здесь Faceless с нами. И, наконец, Fade Away от Никки Ромеро. Лучшее для тебя совершенно всегда, круглые сутки, ну а сейчас особенно.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
3: Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgdefisluxury.by.
4: Президент Беларуси Александр Лукашенко планирует встретиться с президентом и премьер-министром России. Об этом глава государства заявил на встрече с первым заместителем председателя правительства России. Глава государства подчеркнул, что Беларусь уже давно определила курс на сотрудничество с Россией, свято его придерживается, считая это за честь. Поэтому он призвал не переживать по поводу поддержки со стороны России и соответствующей экономической политики. При этом отметил, что речь не только о сфере промышленности. Союзный совет министров утвердил новую программу преодоления последствий Чернобыльской аварии. Рассчитанный на 5 лет план предусматривает специализированную помощь, развитие аграрного сектора, снижение риска чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера. Также заложено развитие виртуального музея Чернобыльской катастрофы с мультимедийным интерактивными экспозициями. Над проектом будут работать МЧС Беларуси и России. С начала учебного года в Беларуси запускается новый проект для репетиторов «Витрина».

Новый сервис создан, чтобы у талантливых педагогов появилось больше возможностей заявить о себе. Для родителей это простой и надежный способ найти необходимого специалиста. Участие добровольное, анкеты появятся на официальном портале Минобразования. В открытом доступе будут данные о профильном педагогическом образовании и отсутствии судимостей. В вооруженных силах проводится оперативно-тактическое учение военно-воздушных сил и войск ПВО. Учение включает в себя два этапа. Оно проходит под руководством заместителя командующего военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны генерал-майора Михаила Матросова с 25 августа по 10 сентября. Ограничения на посещение лесов действуют в 53 районах Беларуси. При ограничении заходить в лес можно для прогулок, собрать грибы или ягоды. Въехать на территорию леса на машине нельзя, также запрещено разводить костры. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Раз никто не хочет отвечать, пойдем по списку.
2: Школа – это мой второй дом, где я получаю много знаний, чтобы в будущем поступить в какую-нибудь классную профессию.
3: Уроки родители проверяют, мама не дает делать, пока я не проверю, потому что один раз так не проверила, и все, и покатилась. Но двойку у меня еще пока что не было, я не настолько безнадежна.
4: Когда я учился в школе, самым лучшим репетитором был ремень.
5: Мой самый любимый урок – математика. Я люблю считать просто. Мне кажется, это мне пригодится.
6: Есть три главные причины безгранично любить школу. Июнь, июль, август.
7: Я желаю всем ученикам и родителям хорошего настроения, веселых дней и чтобы все было хорошо в семьях.
8: Чтобы учились хорошо и слушались учителей. И не грубили на них.
9: Генеральный партнер проекта «Беларусьбанк».
10: 10, 9, 8.
11: Это 7, запуск грандиозного 6. Фейерверка в Зебраленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебры-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
10: 5, 4, 3.
11: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
10: 1.
11: Приручи дикий манибек с карты Зебра от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибек 5% на развлечениях.

0: «I Like Me Better» называется он именно так, 16:51 на часах, и я приветствую тебя на Центр FM, как всегда. Желаю хорошего настроения и побед в делах, если я увлечен сейчас работой или увлечена, ну и, конечно, приятного отдыха с Центр FM, если пребываешь в отпуске или на каникулах, а может быть просто выходной. Пускай он складывается приятно, успешно и ярко. Jonas Blue и Girl с нами дальше. Еще больше лета отца Фокус и проекта KZ. Встречаем!
1: Реклама. Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.

0: Push the tempo. Sub Focus. И, естественно, у какой команды еще может быть хит с таким названием? Почти 5 в стране. Дальше о погоде после. Уже этим вечером слушаем Адам Бэй Роудиен, а еще Афро Джек и Вален. И, конечно, появится Оллер Хелден с хитом Satisfy. Дождись, будет интересно.
1: Погода на Центр FM.
0: Но в стране завтра ожидается переменная облачность и погода без осадков. 24 градуса в Бресте, 22 в Гродно, 23 в Гомеле. В Витебске завтра 20 тепла, в Могилеве 21. В столице 22 градуса и переменная облачность.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Ну круто же, правда? Те самые зореньки, Ник Фокс и Палюр у нас в эфире. Белорусский проект, 17.11 на часах, а я приветствую тебя и говорю хорошего вечера. Желаю хорошего вечера. И, конечно, приятного времяпрепровождения на работе или на отдыхе в компании Swedish House Mafia. Будем двигаться дальше. Легендарная музыка в обновлении Армин и Вин Бюрена тоже здесь. Да-да, он взял пример с Дона Диабло и решил сделать реверсию еще одного суперхита Depeche Mode. Оливер Хелденс тоже с нами. Satisfy от него. И главное, твое хорошее настроение с ним, и двигаемся вперед.
1: Реклама. Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Выйди и зайди нормально.
2: Школа – это уроки, это детский мир, это познавание.
3: То есть, где сложный контрольный или там сложный урок, то мне хочется побыстрее на перемену или домой. А вот где что-то легкое, вот мне интересно сидеть.
4: Школа, школа, я скучаю. Ну, не всегда, конечно. Как правило, в первый день лета накатывает ощущение вселенской несправедливости, потому что привычка отдыхать 3 месяца никуда не делась.
5: Настоящий учитель должен много очень знать, подготавливаться хорошо к урокам.
6: Наверное, очень добрый и понимательный, который может объяснить очень хорошую тему.
7: Поздравляю всех школьников с начала учебного года и желаю им, чтобы учителя были добрые и поменьше кричали. А родителям желаю, чтобы помогали уроки делать и не психовали, помогая их делать.
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
8: Партнер проекта – детская мебель «Йока», которую можно купить на yoka.by.
9: Капитан, докладываю! Кресло «Йока» к полету готово. Анатомическая спинка настроена. Высота по росту. Ноги на подножке. Режим идеальной осанки активирован.
10: Принято! Парта-трансформер к миссии «Домашка» готова!
11: Детская мебель «Йока» вдохновляет на учебу и игры. Это трендовые формы, экологичные материалы и умные регулировки, созданные для здоровья, комфорта и правильной осанки вашего ребенка. Мебель «Йока» для маленьких капитанов и больших открытий. Выбирайте на «Йока Бай».

0: такой прекрасный, свежий Swedish House Mafia. И та самая Лики Ли у нас в гостях. Happiness is so sad. Такое философское название носит этот суперхит. 17:29 на часах. Я еще раз приветствую тебя. Центр FM вещает, а именно поет и играет тебе лучшую музыку. Лови и слушай далее. Comes Back Around от Cascade. Бельгиец Last Frequencies, его Life It All с нами. Обязательно встретим, послушаем. А также, здесь Camel Fat и Zephyr, их Destino. Обязательно появится Sonnets DJ и лови музыку от Mr. Wild Ed после новостей через 2 минуты для тебя.
1: Новости. Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus. Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgdefisluxury.by.
2: Президент Беларуси и первый вице-премьер России обсудили развитие авиационного сотрудничества между странами. Александр Лукашенко сделал особый акцент на проекте совместного производства самолета «Свей», информирует Белта. Президент Беларуси отметил важность проекта как для общего рынка двух стран, так и для наращивания белорусской компетенции в авиастроении. Также Александр Лукашенко заявил о скорой встрече с президентом и премьер-министром России. Министр иностранных дел Беларуси встретился с послом Сербии. Собеседники обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня и ход реализации ранее достигнутых договоренностей. Подтвердили готовность сторон к продолжению диалога в сферах взаимного интереса. Развитие образования, ориентиры на новый учебный год в Минске проходит форум педагогических работников. На повестке качество обучения, профильная подготовка и профориентация подвели итоги прошлого учебного сезона. К 1 сентября система образования готова. Лучших педагогов Минска отметили дипломами и наградными знаками за мастерство, преданность профессии и вклад в развитие отрасли. Особые слова благодарности адресовали ветеранам сферы. С 1 сентября общественный транспорт в Минске станет ходить чаще. В связи с сезонным увеличением пассажиропотока, а в осенне-зимний период по будним дням вносятся изменения в расписание движения общественного транспорта. От робототехники до авиамоделирования в Центре технического творчества детей и молодежи стартовала запись в кружки. Для ребят подготовили около 300 программ в 9 лабораториях. Направление для развития для разных возрастов и сфер интересов. Предварительного отбора нет, достаточно желания попробовать новое и заниматься техническим творчеством. Одно из самых популярных направлений – автомототехника. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Галерка, я вам не мешаю?
2: Хороший учитель должен быть добрым и должен таким быть, которым детям нравится, то есть и все разрешает, и чуть-чуть не разрешает, вот таким.
3: Мне школа не совсем нравится, потому что скучно на уроках.
4: Как-то нашла свои школьные тетрадки из младших классов, а там замечание – ужасный почерк. Это вы, Валентина Семеновна, мой теперешний не видели.
5: Ну и мне английский нравится, потому что я хочу поехать в Париж.
6: В школе мне нравится мой пенал, потому что он очень красивый, там много карандашей. Ну, есть подруги и все. Одноклассники меня бесят.
7: Вот хочу пожелать и ученикам, и учителям, кстати, чтобы в школу можно было ходить, когда хочешь, а не когда надо.
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
8: Партнер проекта «Белгосстрах».
9: Собирайте ребенка в школу? Тогда для вас сентябрьская акция «Белгосстраха» за безопасную дорогу в школу. С 1 по 30 сентября успеете заключить договор страхования для вашего ребенка со скидкой 10%. В акции принимают участие 4 самых популярных вида личного страхования. Подробнее по телефону плюс 375 17 269 26 13. «Белгосстрах». Оберегаем счастье.
10: Акция не распространяется на договоры, заключенные онлайн через личный кабинет Белгосстраха.
0: Реклама. Один ролик.
11: Белка промокод, BumbleBet дает. Белка промокод, до 100 тысяч за вход. Белка промокод, новички вперед!
12: Новички, ловите промокод Белка в BumbleBet до 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на BumbleBet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
13: Центр FM.

0: движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Обостряется борьба за титул в чемпионате Беларуси по футболу. Главные фавориты потеряли очки. В центральном поединке 19-го тура Ислыч одолела лидера первенства Минская «Динамо» со счетом 1-0. Ранее действующий чемпион МЛ «Витебск» не сумел победить «Батэ», сыграв в ничью 0-0. Таким образом, на первое место в турнирной таблице вышла Ислыч. У нее 37 очков. У столичного «Динамо» на 1 балл меньше, у МЛ 35 очков. Вместе с тем у минского и витебского клубов остается по игре в запасе. Вратарь сравнял счет на 93-й минуте матча. Карлос Морено из мексиканской «Пачуки» прибежал в штрафную «Атлетико Сан-Луис», когда в матче уже шло компенсированное время. И после подачи с углового именно 28-летний голкипер добрался до мяча и ударом головой отправил его в сетку ворот своего визави. Отметим, что до этого «Пачука» почти час играла в меньшинстве после удаления игрока в первом тайме. Помимо гола, Карлос Морено в этом матче совершил и 6 сейвов. Мяч, которым Диего Марадона в четвертьфинале чемпионата мира 1986 года дважды огорчил сборную Англии, продали на аукционе за 3 миллиона 350 тысяч долларов. В легендарном матче звезда аргентинского футбола сначала забил, сыграв рукой, и этого не заметили арбитры. После игры, кстати, Марадона сказал, что это была рука Бога. А вот всего через 4 минуты Диего отличился уже без нарушений правил, совершив невероятный сольный проход со своей половины поля, и его, в свою очередь, назвали «голом столетия». Интересно, что перед аукционом лот рассчитывали продать минимум за 10 миллионов долларов, но итоговая цена оказалась почти втрое ниже. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении! На Центр ФМ. Новый трек.

0: Comes Back Around называется эта красота от проекта Cascade. Это так, на всякие пожарные расскажу, а также напомню, что название любой песни в любое время дня и ночи ты всегда отыщешь на нашем официальном сайте Центр FM BY в разделе «Что играло». Запоминай время и дату, когда ты слышал или слышала интересующую тебя песню в эфире, а затем уже в удобное время заглядывай все туда же. А вот всемирную паутину на Центр FM BY заходи в раздел «Что играло», вводи данные, в ответ получай точное название хита и, конечно, поддерживай его затем лайком. Все там же на Центр FM BY. Напомню, что уже в ближайшую пятницу в 5 вечера возвращается наш Центр FM ТОП-20. Возвращайся с каникул, обновленный, посвежевший, ну и, конечно, отдохнувший. Набравшийся бодрости, набравшийся сил, он появится и прозвучит, зазвучит с новыми силами. Дальше здесь, в финале этого музыкального часа, Дон Диабло. Мы будем слушать Эли Браун и много другой классной музыки. Не пропусти.
1: Реклама.
2: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: Этот код не подобрать. Его можно только услышать.
3: Белорусские женщины.
2: Имя за именем. Судьба за судьбой.
3: Проект «Код Ефросиний» на Центр-ФМ.
2: Партнер проекта – открытое акционерное общество «Нафтан».
3: Настоящая сила в деталях. Настоящая забота в качестве. Топливо и масла «Нафтан». Безупречная чистота и совершенная защита. В год белорусской женщины мы продолжаем создавать продукт, достойный доверия. Энергию, которая не подведет. «Нафтан» – наша якостная. Купляйте белорусское.

0: Northern Friend. Он называется именно так. Don Diablo снова на коне и снова с прекрасным хитом. На этот раз завершает для нас час и продолжает яркий солнечный вечер вторника. Огромный привет тебе. Сейчас о погоде после. Снова классная музыка. У нас здесь солнечно всегда вместе с Аксвиллом. Whatever turns to you on. Двигаемся дальше с этим хитом. Embers от Робин Шульц тоже здесь. Дэвид Пен появится. Это звездный испанский диджей со своим La Fiesta и много другой солнечной музыки для тебя.
1: Погода на центр FM.
0: Переменную облачность обещают нам завтра во всей стране. 24 в Бресте, 22 в Гродно, в Витебске 20 градусов тепла, в Гомеле до 23, 21 со знаком плюс в Могилеве и 22 градуса, а также переменная облачность завтра в столице.
2: По материалам ресурса «Погода Бай».
3: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
4: Рекламная игра «Правила удачи в три цены». Главный приз – автомобиль BLG X50+. И еще множество крутых призов. Купи товар участники от 5 рублей, предъяви бонусную карту, получи игровые коды и участвуй в розыгрыше. Не упусти свой шанс. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.

0: 8:09 в белорусской столице. Тебе яркого, нескучного вечера вторника, приятного завершения рабочего дня, приятного, комфортного пути с работы домой. Главное, нескучного, ну и самое-самое основное, все-таки безопасного. Как раз-таки за твое настроение, за то, чтобы с ним было все в полном порядке, со знаком плюс его сохраняет Центр ФМ и дарим прекрасную музыку дальше. Джей Ло здесь вместе с Алессо. Sick Individuals, Upside Down, от них тоже впереди. Версии Мортона, слушаем этот хит. А также Капакабана от легендарного диджея Антуана. Лето, солнце и прекрасная музыка. Это все для тебя.
1: Реклама.
2: Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
4: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
5: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
1: Белорусь.

0: Партнер проекта – открытое акционерное общество «Нафтан».
1: Настоящая сила в деталях. Настоящая забота в качестве. Топлива и масла «Нафтан». Безупречная чистота и совершенная защита. В год белорусской женщины мы продолжаем создавать продукт, достойный доверия. Энергию, которая не подведет. «Нафтан» – наша якостная. Купляйте белорусское.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Вы сели вместе, чтобы болтать?
2: Школа – это место, куда мы приходим за знаниями, общаемся со сверстниками и учителями, учимся культуре и хорошему поведению.
3: Есть ощущение, что первые годы в школе – это увлекательное соревнование между родителями, кто лучше рисует, лепит, клеит.
4: У меня есть одноклассники, которые себя ведут плохо. Матерятся, бьются, разговаривают, кричат на учителя. Но про меня пока все хорошо говорят.
5: Я бы выбрал пойти в школу еще учиться, потому что на работе там все серьезно, и никакого исправления там не будет.
6: В школе вообще я изучал два языка – английский и алгебру.
7: Дорогие школьники, поздравляю вас с началом учебного года. Надеюсь, в этом году вы заведете новых друзей, отличные оценки и новых классных преподавателей. Отличного вам года!
8: Генеральный партнер проекта «Беларусьбанк».
9: 10, 9, 8.
10: Это запуск грандиозного фейерверка в «Зебраленде». Очередное развлечение, которое тестят на себе зебры-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
9: 5, 4, 3.
10: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
9: 1.
10: Получи дикий манибэк с карты «Зебра» от «Беларусьбанка». Лови яркие впечатления и манибэк 5% на развлечения.
11: Центр FM.

0: Лучшая танцевальная музыка, в том числе от белорусских продюсеров. Здесь у нас в эфире 18:31 на часах, и все это происходит на Центр FM. Доброго вечера! Я тебе желаю, как всегда, много хорошего настроения, много топовых хитов. И после новостей здесь вместе с нами очередная их порция. Love Don't Dance Here Anymore. Тига впереди. Скоро! Будем слушать Сэмми Бирджи и Крис Лейк. И, наконец, обещанные Алек и Джей Ло, их Everything's Fine, золотые слова, прямо в точечку. Вот так стильно, модно и жутко красиво. Через 2 минуты встречаем.
1: Новости. Партнер выпуска новостей – официальный дилер Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс.
2: Автомобили Белджи – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый Белджи. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgdefisluxury.by.
3: Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ об учреждении официальных геральдических символов Министерства жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщит пресс-служба главы государства. Документ закрепляет создание эмблемы и флага ведомства, а также утверждает их положение, описание и графическое изображение. По замыслу авторов инициативы, появление собственных официальных символов должно способствовать сохранению исторических традиций и дальнейшему развитию корпоративной культуры Министерства жилищно-коммунального хозяйства. День города в Гродно. Главные мероприятия пройдут 4 и 5 сентября. Исторический центр города на несколько дней станет большой интерактивной площадкой с фестивалями, концертами, квестами, выставками и вечерним фейерверком. Концепцию программы «Гродно. Город-праздник. Город счастливых людей» представили на заседании оргкомитета в горосполкоме. Организаторы решили объединить в программе главные городские фестивали и памятные даты, которые традиционно отмечают в течение года. В Могилевской области разработали удобную транспортную схему для гостей и жителей, планирующих посетить 33-й день белорусской письменности в Костюковичах 5-6 сентября. Как сообщает Белта, со ссылкой на облсполком, расписание движения поездов и автобусов специально синхронизировано. С начала учебного года в Беларуси запускается новый проект для репетиторов «Витрина». Новый сервис создан, чтобы у талантливых педагогов появилось больше возможностей заявить о себе. Для родителей это простой и надежный способ найти необходимого специалиста. Участие добровольной анкеты появится на официальном портале Минобразования. Союзный совет министров утвердил новую программу преодоления последствий Чернобыльской аварии. Рассчитанный на 5 лет, план предусматривает специализированную медпомощь, развитие аграрного сектора, снижение риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Также заложено развитие виртуального музея Чернобыльской катастрофы с мультимедийными и интерактивными экспозициями. Над проектом будут работать МЧС Беларуси и России.

0: to school. Готовимся к школе вместе.
1: Оценку ставлю авансом.
2: Школа – это мой второй дом, где я получаю много знаний, чтобы в будущем поступить в какую-нибудь классную профессию.
3: Я скучаю по школе, потому что там друзья.
4: Я бы хотела, чтобы был урок просмотра Ютуба и играния в Роблокс.
5: Когда я учился в школе, самым лучшим репетитором был ремень.
6: Я считаю, что хороший учитель – это такой учитель, когда он не кричит. И даже когда неправильно сделал, все всегда, всегда объяснит.
7: Есть три главные причины безгранично любить школу. Июнь, июль, август.
3: Мне иногда делают замечания учителя за то, что я иногда разговариваю на уроках. Ну, больше ни за что.
8: Я желаю всем ученикам и родителям хорошего настроения, веселых дней и чтобы все было хорошо в семьях.
9: Чтобы учились хорошо и слушались учителей. И не грубили на них.
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
10: Партнер проекта – сеть магазинов «Три цены».
11: В эфире эксперт по подготовке к школе. Где искать большой выбор?
12: В «Три цены».
11: Где стильные тетради и трендовая канцелярия?
12: В «Три цены».
11: А выгодные цены?
12: Вы уже знаете ответ.
11: Все для школы и творчества. В «Три цены».

0: 8:49 минут, белорусская столица. Еще раз огромный-огромный привет тебе от Центра ФМ. Пожелания хорошего продолжения вечера, ярких эмоций, успешного завершения рабочего дня, если только в этой фазе сейчас находишься. Ну или, конечно, приятного отдыха, если уже давно завершен он и, конечно, только победы принес. Не примену напомнить, что в ближайшую пятницу в 5 вечера на Центра ФМ стартует снова наш Центра ФМ ТОП-20. После каникул он придет обновленный, посвежевший и, конечно, отдохнувший. Вновь подарит 20 самых горячих. К чему говорю? К тому, что надо бы заглянуть на Центр ФМ Бай и поддержать любимых артистов и любимые хиты лайком. Добро пожаловать. Заглядывай. Ну и слушаем дальше. Здесь Руми, Арк Рейс, а также Тига, его Land Don't Dance Here Anymore.
1: Реклама. Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Новый трек.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилей.

0: вот так вот бодро и танцевально на Центр ФМ завершается еще один музыкальный час. Мы же двигаемся дальше с хорошей топовой музыкой. Танцевальные хиты впереди. Не просто слушай, а подпевай в унисон любимым артистам. И, конечно, танцуй, если позволяет время, место. Ну и, конечно, главное, если есть желание. Дальше. Sick Individuals, Alok с хитом Club Bizarre здесь с нами. Обязательно появится SkyTech. И будем слушать Ники Ромеро и его музыку под названием Like Home. Прекрасную музыку.
1: Погода на Центр ФМ.
0: Переменную облачность обещают нам завтра во всех городах вещания Центр ФМ. В Бресте теплее всего 24 градуса, в Гомеле 23, в Гродно 22 со знаком плюс, в Могилеве 21, а в Витебске 20. Вот такая история. В столице завтра 22 градуса и переменная облачность.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Привет-привет, ты слушаешь Центр ФМ. За это тебе, как всегда, большое-большое спасибо и пожелание прекрасной музыки в динамике и отличного настроения, которое она создает. 19:10 на часах, их сверим, часы. И, конечно, дальше навстречу новому часу музыки и навстречу этому прекрасному вечеру. Rehab здесь, If I Could Step Time называется хит от него. Слушаем настоящую красоту Shine от Хьюгели Дэвид Гетта. Немного диско, прекрасного диско в нашу жизнь. Ох, и здорово же он презентовал ее на Ибице. Это супер песня Shine. Софья Инзао здесь. И много другое. Крутой, иначе не бывает.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор садовый для пикника «Стол» и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Выйди и зайди нормально.
2: Школа – это уроки, это детский мир, это познавание.
3: То есть, где сложный контрольный или там сложный урок, то мне хочется побыстрее на перемену или домой. А вот где что-то легкое, вот мне интересно сидеть.
4: Школа, школа, я скучаю. Ну, не всегда, конечно. Как правило, в первый день лета накатывает ощущение вселенской несправедливости, потому что привычка отдыхать 3 месяца никуда не делась.
5: Настоящий учитель должен много очень знать, подготавливаться хорошо к урокам.
6: Наверное, очень добрый и понимательный, который может объяснить очень хорошую тему.
7: Поздравляю всех школьников с начала учебного года и желаю им, чтобы учителя были добрые и поменьше кричали. А родителям желаю, чтобы помогали уроки делать и не психовали, помогая их делать.
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
8: Партнер проекта – сеть магазинов «Три цены».
9: В эфире эксперт по подготовке к школе. Где искать большой выбор?
10: В «Три цены».
9: Где стильные тетради и трендовая канцелярия?
10: В «Три цены».
9: А выгодные цены?
10: Вы уже знаете ответ.
9: Все для школы и творчества. В «Три цены».

0: Ну, здесь, пожалуй, само название говорит за себя. Beautiful он называется, и надеюсь, ты согласен или согласна на все 100. Он действительно очень красивый. Половина восьмого в стране. Новости далее, после этого на Center FM Roses от Timmy Trumpet. State of Mind от Cascade. Ну и, наконец, Set Me Free от проекта D.O.D. Еще немного танцев в эфире. И танцев в реальной жизни. Присоединяйся.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
3: Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgdefisluxury.by.
4: Президент Беларуси Александр Лукашенко планирует встретиться с президентом и премьер-министром России. Об этом глава государства заявил на встрече с первым заместителем председателя правительства России. Глава государства подчеркнул, что Беларусь уже давно определила курс на сотрудничество с Россией, свято его придерживается, считая это за честь. Министр иностранных дел Беларуси встретился с послом Сербии. Собеседники обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня и ход реализации ранее достигнутых договоренностей. Подтвердили готовность сторон к продолжению диалога в сфере взаимного интереса. Развитие образования и ориентиры на новый учебный год. В Минске прошел форум педагогических работников. На повестке качество обучения, профильная подготовка и профориентация. Подвели итоги прошлого учебного сезона. К сентябрю система образования готова. Лучших педагогов Минска отметили дипломами и нагрудными знаками за мастерство, преданность профессии и вклад в развитие отрасли. Особые слова благодарности адресовали ветеранам сферы. С 1 сентября общественный транспорт в Минске станет ходить чаще в связи с сезонным увеличением пассажиропотока. В осенне-зимний период по будним дням вносятся изменения в расписание движения общественного транспорта. Прямая линия для молодых специалистов пройдет 26 августа. В Минтруда и соцзащиты с 9 до 12 ответят на вопросы по двум направлениям. Трудовые права, гарантии, адаптация на рабочем месте. Охрана труда и безопасные условия работы также получат необходимую информацию или рассказать о проблеме можно через инфолинии труда и соцзащиты или департамента госинспекции труда. Я Александра Ашанова. Хорошего вечера.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Если ты такой умный, встань на мое место и проведи урок.
2: Школа – это ад. Для меня, по крайней мере.
3: Школа – это для меня танцы и пение.
4: Вот хорошо, если бы знания, полученные в школе, помогали нам каждый день. Стоишь в очереди в магазине, кассир тебе: «Чему равен квадрат длины гипотенузы?» А ты ему: «Сумме квадратов длин катетов». И очередь расступается, и ты проходишь, и скидка 90%.
5: Я не люблю ходить в школу, потому что я люблю утром поспать.
6: Я считаю, что хороший учитель – это такой учитель, когда он не кричит. И даже когда неправильно сделал, все всегда, всегда объясни.
7: Будете смеяться, но я больше всего скучаю по школьной банке в железной тарелке.
8: Я желаю родителям, чтобы они выдерживали уроки, когда делаю домашние задания дети, чтобы они это выдерживали.
9: Я желаю всем ученикам и родителям хорошего настроения, веселых дней и чтобы все было хорошо в семьях.
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
4: Партнер проекта – сеть магазинов «Три цены».
10: Я уже 3 магазина обошла, а купила только 2 тетради.
11: Новичок. В смысле? Все для школы беру в 3 цены. Канцелярия, творчество, сильные новинки и все выгодно.
10: Почему ты раньше молчала?
12: Все для школы и творчества в 3 цены.

19:49 минут в стране. Доброго вечера тебе. С удовольствием желаю хороших хитов, ярких, топовых, танцевальных хитов и такого же настроения. Танцуй вместе с нами или просто слушай музыку. Главное, получай от этого удовольствие. Ну и, конечно, если с работы домой мчишь, то приятного пути тебе и скорейшего появления дома за вкусным ужином и, конечно, приятного времяпрепровождения уже там. Тимми Трампет с нами, Роузес от него, как и обещал. Будем слушать скоро. Мартин Гаррикс и еще один супер-диджей впереди. И, наконец, Джерри Роуперо появится со своим Карасао совсем скоро.

белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами бит не знает границ. Танцуют все.

0: прям гремучая смесь двух суперзвезд диджейнга, двух суперзвезд электронной музыки. Из этого мира Deadmau5 и Wolfgang Gartner у нас в эфире Animal Rights. От них версии West End завершает еще один час, и в продолжении вечера для нас звучит, чтобы не скучалось там, а было весело. Дальше о погоде, а после этого здесь дядюшка Бенни Бенази обязательно появится. Австралийский диджей-музыкант Фишер тоже здесь с хитом What a Life. И обязательно слушаем Afro Jack, его Allen. Это впереди.
1: Погода на Центр FM.
0: Переменную облачность обещают нам завтра во всех городах вещания Центра FM. В Бресте 24 тепла, в Гомеле 23, в Гродно 22, в Могилеве 21 градус, в Витебске 20 тепла. В Минске завтра 22 со знаком плюс и переменная облачность.
2: По материалам ресурса «Погода Бай».
3: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
4: Рекламная игра «Правила удачи в три цены». Главный приз – автомобиль BLG X50+. И еще множество крутых призов. Купи товары участники от 5 рублей, предъяви бонусную карту, получи игровые коды и участвуй в розыгрыше. Не упусти свой шанс. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.

концерты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Беларуси в среду от 20 до 22 градусов тепла и будет достаточно солнечно.
1: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр FM.

0: Реклама. Ты крути, крути гуся, с Максимом ты крути, крути гуся.
1: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

FM. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

0: Беларуси в среду от 20 до 22 градусов тепла и будет достаточно солнечно.
1: По материалам ресурса «Погода Бай».
2: Центр. Don't nobody else make me feel like

0: трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Далее Армин Ван Бюрен, State of Trance.
1: Категория 16+.
0: State of Trance. Армин Ван Бюрен. Диджей номер 5 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Нидерланды. Резидент центра с декабря 2025 года. Стиль энергетика. Эйфория.
2: The State of Trance.
0: Пятикратный диджей номер 1 в мире. Лучший диджей мира в транс-музыке. Легенда. Пионер сцены. Сделал электронную танцевальную музыку мейнстримом. Слушайте легендарное шоу Армина State of Trance с специалитетом на танцевальном радио. Беларуси, центр FM по вторникам в
2: 22:00.

0: Вы слушаете Армин Ван Бюрен «State of Trance» на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
2: Реклама.
3: Ты крути, крути, гуся, с Макс Лайном, ты крути, крути, гуся.
4: Подробности на MaxLine Bike и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения рынка.
5: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: слушаете Армин Ван Бюрен State of Trance на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
0: Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Вы слушаете Армин Ван Бюрен «State of Trance» на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
2: State of Trance.
0: Армин Ван Бюрен. Диджей номер 5 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Нидерланды. Резидент центра с декабря 2025 года. Стиль энергетика. Эйфория.
2: The State of Trance.
0: Пятикратный диджей номер 1 в мире. Лучший диджей мира в транс-музыке. Легенда. Пионер сцены. Сделал электронную танцевальную музыку мейнстримом. Слушайте легендарное шоу Армина State of Trance с специалитетом на танцевальном радио Беларуси Центр FM по вторникам в 22:00.
2: The State of Trance. The world's hottest artists. The most exciting talents. This is an exclusive guest mix on the State of Trance.

слушайте Армин Ван Бюрен «State of Trance» на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте Центр FM.

0: Вы слушаете Армин Ван Бюрен «State of Trance» на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
2: Реклама.

0: Были неразрывно связаны с риском получения рака.
1: С Максвайном.
2: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
3: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощь.

проекте Армин Ван Бюрен «State of Trance» на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centrfm.by.

0: Вы слушаете Армин Ван Бюрен «State of Trance» на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр ФМ выходит на пол.

0: Далее радиошоу «Гексагон» с Дон Диабло на центре.
1: Категория 16+.
2: Don Diablo. Hexagon Radio.

0: Вы слушаете радиошоу «Гексагон» с Дон Диабло на танцевальном радио Беларуси «Центр ФМ».
1: Категория 16+.
0: Радио современной танцевальной электронной музыки «Центр ФМ».

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Вы слушаете радиошоу «Гексагон» с Дон Диабло на танцевальном радио Беларуси «Центр-ФМ». Категория 16+.

0: Yes, indeed. It's time to end the show, guys. I hope you guys enjoyed it.
1: Мы подошли к концу шоу на Центр FM, радио современной электронной танцевальной музыки. Надеюсь, вы весело провели время и вам понравилась вся эта замечательная музыка. Спасибо, что были с нами, и до следующего раза. Пока.
0: Take care of yourself, take care of each other. I'll catch you guys on the flip side. Bye.

Вы слушали радиошоу «Гексагон» с Дон Диабло на Центре. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

on the way. Tomorrow's a new day. Positive mental attitude.

никаких диджеев, никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.